0: чуга нацог ньор гапсасе бретигсяйл тамба тарджи капр мчэн хчигбжилагни хчиггэвдэнга абдандын хсамбжэл
1: джонбу ламиг демо нгна йол
2: ламтир ницэн джурпум тэн нахсал
3: дэлжил ламтун

0: Tentantan de Namsga Tazgata, Tao Chuka Kanjirgananga, Dawa Manchijan Dugunda, Tao La Namsga Jirnu, Titsutta Chukumu, Testa Chukutanatan, Karchuk Tangtang Maganatinata, Karchuk Tangtang Maganan, the Yokia, and the Sambu Kawajitangumu.
1: Haji
0: Tan Dawaja, Wambu Jasar Gizinta, Wambu Jasar Gindata, Wambu Jasar Gizinjang and Dawajan Dugunda. Карчу пантамагын она катуты зам букапты ола жертону сау денган окуму.
1: Жи.
0: Тамжинды жихтуны ола таржута зам букапты. Та зам букапты та жоуты сонды цинги ғабжихти шетіқті сунамызгену та ғарынгызи тасауға май таната кантыр зам букапты та ола жертону. Та тумузы рындоки. Та там артуғы он өзу өргізің сімжік бағын она тамуғы тавандон кэнра ока. Та хуэн жоғдина оттан жакырнига сачан дам жылда ока. Дам жави сачан дейіндона Kaniga yik tukka rini jiri ga lorji da maashon kongayang amang chuna panchanan rong yukkis. Panchanan rong yukta na yakkan ni shiongwi ndatawi tamjin dhundu gondi ngonchil ngakhtuni, yikhtuni matar konga ngakhtuni ola taro nara tangjir zikunu. Tumuk tawandong kanda yukku mung. Tumuk tawandong kanda yukkara ta tatukote dengang kanda meke ta tumuk tawazik tontang no maashto yonchi dhubshi tata meke. Tendang ta dhubshi yonu Tangishakuno Kalchuk Tongtong Maganon, the Wajewambu Jasar Gunda, Oiga Jerichokos, which get the Jerton Tina, Tan D come the Ni Zongteta, Olata, Chijinorzan Katamjin, the Dunda, Tarsong Zuguno, Tomuzria.
1: Jiji, Chijinorzung Namton Tatausangina Tomer, Ta Yutuni, Olatarno Zigni, the Montana Chigitarchip Sons. Yana, Tashi, Montana Tarchip Son, the Gorum Data, Majini, Rigni Ransajan, the Jerjug, Gorum Tayangirgan, Tungit Nikavdazina.
0: Tachi Shakun Termo, Umag, Rigni Ransajan, Tonson, Achi, Rigni Ransajan, the Gunu, Tatangitina, Rindoki, Tachazata, Tachi Kunishwan Amjin Tata, Tamjin, Tambu, Kamizon, Yikoni, Ola, Tarson, Tanug, Jigni. Танда мангчула чиги тарчив шонсуга, та тэй томуг чавдал шонсуга ламдуму чази окунд окуму. Чиги чазарезна та нгэ тачи кони шэсамба нангжинта, танди чуг чиги норзанг тамжилнда дугунда, та ганжиргитта чи ngakhiri. Ганжиргитта чи ngakhiri нуг жигни та чазг окузан, танди тачи нгэша нуг тайнжиргинан нангдаму тамжи ни окузыгуну, тайнжиргитто на ни окузыгуну тэнни гари. Та тайнжиргитто к... Tanya kalau ni, tak kerja ni tak cik cik jero songa orang. Jero songa tu tak aku kerja tu mana aziz tanya jero kecok jero atambaga nana yokmu. Tu nama juga orang jero tu ni tak jero cikung cikjara kerja atambaga. Angana jero tu ni tak angana jero tu nama tu tak sihat kerja tu nama juga jero ni tarju matik tak tak jicara tu dengan matik. Tu jero jero kencing tu ni tak kerja jero cik tu nama cikjara yok ni tak jakar cium kambu panti tak halang kan dewan dewi syabtang. Wolki Lozawa Hiki Gason, Tatunjoni, Baby Huaji, Huaji, Jiri Za, Chinko, one big account of Jersey. Then I don't mean the Sarjali Sonditato, Changing Namus on Tatuta, Gilon Tatunjoni, Bewa, Sergun, the Sarjali Sonditan, Dera, Tampa Lozawa, Gilon Tatunjoni, Bewa Niga, Nieschi Yenman, Titoga Tampa, Tatunjoni Sergun, the Mundium Tiglakana, Sopa Maz Yokarata, Narang Tatanata, Tatunjoni, Bewa, the Dogun Dirta. Тэвтангон бүгін анара юг, та тэг кавг тампалу зауады гуну тара нега нэхчигин гуузы. Нэхчиг ентана та чилу чигтон чигжара гэбчит хамбаган гана кэсан дэвардэй кэсан кэшэг сонзу. Тана та тэг хана жирну кодагра. Тэна та самухи шалли сонна чизарызан та жиру сонга ванда дугунда дэру чигни ва кавдэнде та улан жирда гуну тумазы. Тэчуг та хэсан чихан юнг тэрг хэну хэсан чихан дарэ. Та хэсан чихан та цамагай чэнси тара зауал чэнбу хонтунду ямцэн гэ жирзэг бай. Та хэсан гэ нэшэн гэ чуна юэндэн пэта шунга хэта мэй пэхтэй вия. Лама дамба чичи гэпо дан ми хунгу хунчин хэхча зангэ гуалунгэ гякэр чим хуанбу нэнгэ хэн чэнбу лэчим гара дан уэлчэ лозава гэлхэн хонтун чи мангэл пэхпэй чунга гэндэн жэрдэй тэгла хэнтэв гэрчэн шитэ тэнла папа узэг. Дэна пачэр хонтун лозава сангэ чунлу тэ чилу чихтун нийжара жэрчэ тэмузга Tangin Zungun, there is how it come to Mother Tianjikson, Chiluchton Yjara teacher in Agalote, Waila Lota focus on the Tinata, Tiru Chixon Bag, Tischilk Johnson, Jixam, Tatamus Gata, Pachola, Jetan Pando, Kosamchanda. Tainta, Tamai Chesetata, Dustavi, Kanjir Gutonayo, Pitamjil, Dustichi, Titota, Chiruka, Namu, Chiru Niola Jeton, Chiru Nigutona, and the Tamanor Tangin Doton. They knew some Kuganana. Jiru don't be done after and after you need to move. Ditonata Northern Tamil Newton. Then that the Tami Jiruk and the Wola Jertonata, Jigni Tanjigi Chenyang Katoteta, which Tatikawata in the 당직

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅུ གཉིས ཡིན.
1: Қормын өркіл алу үнтінге дей тұғы сәрінгір.
2: Нянкнаба, чецуу демуйна, дэрэнгна чарцига дадын бэй цэ чигсэм тэн уусцига дан авэй цэ нергэ, дярцига дан авэй цэ нергэ ян лаза давари. Шуни тэнди дитуғ санжир лэнцэн ла нян бргапсэша.

0: Makana macha don la rilengo tamuza ko don la rilenga ta mashamo taga don la rilengo temdlare ko don la rilenga
1: Adoyma, Rimanjuya, Hochikasga Ligera.
2: Serong Tamoshi, Olguduna Marui Numerka, Olgumer Tesuk Nenda Inere.
3: Olgumer Charti Anisa Dum, Olgusung Charti Njuversum.
1: Ya, Talo Chichusonere. Adoyma, Rima Yunjuri.
2: Serong Tamoshi, Dana, Nyudu Lamp Menuga, Suna Suna Mari. Nyudu Lamp. Денжик жирсай нэри.
3: Джимжила джилым хсэсун шил. Денжик хивша сэмсэ зун.
4: Джунг тахуй апи хчинур ин.
5: Хыгбша па пави джанча ин.
6: Дэ, ядэ вони ганча ин.
7: Джунг бо чонг чонг цо.

0: Mojiga.
1: Wamba.
0: Wamba, ri, wamba ri. Ri. Ri tab japuri chita kona tsugo no go khawi wa ma de tong kr kor lo jam tsna wamba xernya. Da chub japuri la. Ri. Ya tani towa ti lan tam no hachang dik tani. Tungu kon chen tang tsugo no go lon dik sung zi. Ta towa chu ti ni tsar sung azi. Tani ngonju kna ni ni ma hi tha. Tani ta chi kona chere jono khets go la ji. Ya kheta hi. Kete hi sono chosha ga ngani wa ko ti ko khel ka ngan da
1: ke nur ma sun long a che
0: ol nur ma sun long a che ga kwang ma hi ga che en de wa yo na zu ri ya che ge chad le wo ga che ge chad le na chok bachche lena chukar
1: onga
0: ole onga lena chukre la tani onga te ta chigi goga
1: ta
0: a chigi gozi
1: baku
0: bai goga bai gona ta chi tar ten dang jobra ya ta онга тэ хунжг джина бэгона хана хче тэр кам гэвжи тэни тэ дэгъи тэни тэ чэри юнги тапка гэтэр тэр тэ вжиг а тэни та та тапка нэнга тэл та тэ гога
1: ажа
0: я та норма сун лунгах чэ гэ кунзна та хи кэлэн
1: карба
0: чэдэрди
1: ха
0: ха
1: та
0: та мара Thank you.

0: Mokhiga?
1: Da mashi tabu.
0: Ya ta gopa me, kitang icho karkun igo?
1: Ya.
0: Nur maasun longak chiega kwanza na unka ri, unka hi?
1: Unka mashi.
0: Cho yugang genzi?
1: Unka chenza.
0: Chenza gari. Unka se gono mokhiga tapka ga kongta na ta kirge nye de sa ga unka zi. Nanga unwa ra, rima ra, tar tab ligi chukun, ta chi erga maam nyongzi?
1: O, wargi nyongzi.
0: O, da tari ya. Тэр динанте онгарата гыжгонота нормасон лунгахчиг консегоно онкарго
1: ойа
0: динанга таги диня онкасенрго
1: яя
0: алле дачо кхме кян ргмамнюн цазо ари яджопо тамджинжайна топу тамджинжэ тенг ленсэн нани шаргаан самбаковдги кох а джема гленсэн наши кургасшиго
1: яя
0: яни кэп демо
1: никэ
0: демо Rejop namban di nur maasun lungak jiga kwangza na unkaari. Hrta maasun lungar jiga kwangza na hokaari. Hoka. Hoka di nga zgizichi kirgich gramo te shali teni tali shakoga. Hrta maasun lungar jiga kwangza na hrta. Hrta ji nanga kirga gramo ta hrta ga jina da tamo zgara kata zirgoga. Ti jenga hrta maasun lungar jiga kwangza na hokaari. Nur maasun lungak jiga kwangza na unkaari. Та онкар гмам нонзо кхмекра марты марту гчу а данди тапкынган дена тамаг кыргы дан рушуку жара тызынына тапкап чежонуте а та онкатыо ка онкагынга онгара тавлгри мара тавлг дени так ки тапкынган декони тмозрела онкари Rejo puna ba dayang di tsu ganga dayang lansan dayang tong tsam dani jogran ta lansan di yer tsu omri ngan karwa lhar jia jahi dan noro tsu har tarkil wa shiglu chichib tarkil wa ngang chak tsana tang sonam rin chi nyi Namchib jaga namba tsu omri ngan guan zi ni tang jimi lansan nga tsu lhar ngan jil jahi delach

0: Solmun meksul menguki kela tankil shitun. Mamang dasi chomra, sakhan, ronkhan susa meskun manjungi hivsha tejukhtang, meskun shonkubja rangchub shetang. Mamang kangchukji tarlima jenni, argu shala dropi meksul menguk taji hivsha natsu hunjung shini. Waftanji jadigin charjib zuki. Aloshi adigchi meksul denjikji dambiltang tenshang. Арготан аргикули м хармра жу тапаяки
1: Джачм хифя
2: Рецен джоматина кони та жохэ шипг цамбандин нарри бинэн зунгон а кондани шонугэн
0: ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱚᱝᱨᱡᱤ ᱜᱮᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱚᱜ ᱥᱚᱥᱚᱜ ᱜᱟᱱ ᱴᱷᱟᱠ ᱠᱚᱨᱠᱚ ᱥᱚᱡᱤ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱪᱚᱡᱤ ᱡᱤᱜ ᱡᱟᱝ ᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟ ᱪᱚᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚᱜᱫᱚᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱚᱡᱤᱱ ᱫᱟᱜᱟᱱ ᱜᱚᱢᱡᱤ ᱜᱣᱟᱨᱥᱢ ᱫᱤ ᱥᱟᱪᱩᱴ ᱛᱟ ᱧᱮᱥᱤᱵ ᱥᱟᱣ ᱤ ᱛᱟᱱᱤᱵ ᱫᱮᱱ ᱦᱚᱱᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱥᱚᱨᱫᱞ ᱤ ᱫᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱟᱢ ᱨᱮᱭᱚᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱟᱱᱡᱤᱞ ᱞᱤᱠᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱡᱤᱞ ᱭᱮᱠᱮᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱯ ᱛᱤ ᱴᱚᱦᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱱᱛᱤᱱ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱠᱟ ᱢᱚᱱᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱢᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱟᱫᱟ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱚᱥᱚᱜ ᱛᱟᱢᱵᱩᱠ ᱠᱚ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱚᱥᱚ ᱩᱡᱤᱞ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱜᱟᱱ ᱫᱮ ᱭᱚᱠᱟ ᱡᱮᱢᱵᱟᱭ ᱛᱟᱠᱠᱟ ᱡᱟᱱᱤ ᱱᱟᱢᱩᱜ ᱪᱚᱡᱮ ᱡᱤᱜᱨᱤ ᱛᱮᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱥᱟᱪᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟᱝ

Семке нянг тамдо си калам тамму. Зэнке ми тун тор си ванн дмра. Ванн чэнчи пони чэчэ капрлагьёль.

0: yakadak chakoka, kachargo kontang, tsigadak chakoka, ptandovi tanga kontang, wangadak chakoka, zirjo jimtsan timi yin. Yin na nga tso tsangmi taga, te haqwe shawu gang nara yo na, maqwe yamush gang nam ti yo na, ngon chaka chagrzaan na, shin chaka chesirin zhong yi dadi, shtubchi matang zhong na, ton chin zham nari, shikog nyan tandir na, long chiu tom nari, te ndas tawa ga, se kog manjong shikmo, shabak tam ga pasani, nga tsu rang ga, shor jing ga, tan hui, Де лунгох тун чхмнгу лорджи он на сирге оттон барви илгни он на тина царджи менни лорджи он нигланна зугджи менни тамджи лони заджи серли лаки дорн онни хакин за персети мао машмун за пахнипти мао димирен зэнчун хэрцмина тага ранг ранг ранг ранг тасуни де сэтэн сэн дунгэ касимча да омай какх задар демни гида де гэт гэхчичи ичичи тухту идади антэ тавага таган зэнчун хэрцмиэджу Тэрэнг чимилэв зина чэнэн басу жэлцэн ям яра симна ён нудг шад ярам на ён нудг тэн дади тэ шум чим паруран сэг джабли кун кам тусан дани тэ чэнэн басу кови яра кэй ма ку яра дай дади тэгрэн чим ван бих чиад бжэгэ жэгпэ ма карун тиад кунэ ян зэр джо джим цэн тими ян
1: Я рэго тати на тэрэн сачан дуртэн дур яма шар дур Тогэ цангарзар има чил мар джанэг чим жун ян Tanyar nāzo mā nādiv dhavī, tāntik mā gavjo shangī dhāli. Tērāng mā vīndrōng būjjān zō mī dhāli, zō kāshār kūrdhāngān zō mī dhāli. Tērāng vdishkik nyamā dhī shārī, vdakshik kārkal dhā dhī dhāni, nyamā tāntsam dhī, tārāng gā tsikāksam gā khabdhāz gī yā. Tā tsikāksam gā khabdhāz gā zō zī, tāng āfshil mā vnyōni shkāchāksar vā dhī, kun mā vnyōni kīlā sō mā dhī. Tā kīn dhok chana nikarī nā yakhchit dhī. Сончина нага конам царчит яче йона арзина мини жимцэнд товарангтанга цомна атангаш кертв кхерм мини таржаштв кёндэн мини тасанчи гэрка мини татгя таскылкэм чайни антонжа алунга токйини ахопайон кэрк чунйини татун чиг игча мини варма тонга шанча мини ама шак кэрчи мини таньяням чун ваньг тадг яну Та цама га мхи сек чуч. Та я на тэрэн ин джана, та в джандар мун баф шугзык. Та в чагра сек каштив шугзык. Та сара дунган кур шугзык. Тахтам дэ шул зи цагзык цыгта. Вон дэ хун зи им бензган та. Та я на в джандар мун баф шугри. Та хажан чан ба ян джун лун гуджир. Та рахкар ба ян джун тук гуджир. Вэ тара чама чам чани дали. Ато тара лагма лаг джини дали. Ранг цака ча цыг чел сек. Jamsandamuyin. Daya na chasigya na sujin seko nung da chamuzga ravzi na ta cho ta sangin jya na chokandi la kai na chok. Kansa shok chigni tawar na ka khtanghuyen da amni yamni ga shabzhaka rigni nyamba lakso ra manyam kumpal da kamin chakla ra da nyomin chalao kazi dali daya jya na yara shungo gazi damuyin jya na ta sang na ka sacha kani na Андаг ёсчунго ну, дэйя нара ачу мэргзэгг сөйджэнэ ну, дэйя нгяна ка-кааг мавшэна, сэмсэ махсэнэ, даржим цэндамуэрэ, дэйла кана нгяна гоа кортог мэнгэ лэнгэ ну, цангмааг мэхэсэгг чаучэ, дэвшэн мэрго хаки сэмэ нэр, дэв мэрго шоги ngоэ нэр, дэйхара сэнчэнэ аргэнэ сэгго ну, дэ кэнса шоктэгэнэ, часа латэгэнэ, Чигшали юна до конба контон згинара дорон сагни гэнжана контон кру дэнжана до тамчли нара аргни нэр дила кайнжанара цамаган дэлжг савни ржим чэндмури ди кого гэнжана аргни гла кайнара дэ кама тама мнга шачё нэр дорон ам дэчё нэр до гэнжана тавр нашка гэнжана Оле мрк аргни галакана дагниглмна таршафшри дали донадмна тумбун були дали до каха курку шакуну аргаха курку оргор конора мрк аргни галакайна чок аргни сосон дилакайнжана ажафчуржаггону м аргни згена каргендэнжана чачи дамбадг юну тамаг мохисек чуути ди когэнжана аргэнжана Аюли чыгчыгка кай дали, чили хитсукка хтами дали, дан думузг шанна янзину, даржим цингала канин думуин, дыха чини там мгадыг мывшанин, дарангадыг мымда янай, данги шапа цыгка цинцум жугу, джатыг сори ин джанцум жугзину, даржим цин думуин, баши дэлга.

0: Yakirin. Atigna ata terang nin kangu khartsang ni bele terang thuk ta nyama gni gra ngak si dandire ner dandire no kap thuk te ing na dan sik pa jipse sher nga gen nang ni dan dan sik pa sum thon ge da karma nyami da ku sego tigna shuni si dan sik pa nda shu sum bo kar thuk thwa dan si dal tang yang gi si khurchu ata ban dan da arin dung ich ti ri sang ma ri ji gi ch ta gen jog go ti ri tinang gen dan si ong tang jo nga ba tap sha se lhen tang dan si ong tang sher ge pa yang chup ge Чагни па таши гая чирил. Дана шуни чи куна ба шу картык тула дандиш. Ре андырж данзым нам ба та картык тула хеб ёну гы данши па датла сонгана та терин карма нями да ону гы данши па нам барил. Дана шуни чи данши па да нам ба зу рген кап шеланд га та та чи тантык шу чу ял. Ре варкым де кечо кино гы жоша ингена сунлугу венлук гы ночин гы көрчил. Ре чу ингена чо яжи. Чучопарис сунлуг венлуг ночун сунлуг зна сун лугсун жигдано тианшик венлуг зна та том рата юно сонжей тика куртэрис та шипчаг чанабаг сун камдэ ту таку та речу зварис яхкани жигру
1: яриго та терн цони суна тагза гызрдыл жалу тевжиги гызртак кумару каши дигвасу кару савдай сунги ятлын гокони Тахсеткем чима карги индарарбызга ваңалдыңи тончынзыгдана тыңи амдостер гасыңраңа каниге варнар демеп диразыкка гамдаз бук намамна хомника кадаз бук таштеңна шавахчы штагог хтамгын кашахчы нян гогызи тахзоазун туни сун артык шари комц штаб дей штан доор никардов дей дашкамог ламазм конмог цагамазм ди тону ташкара кватын чет крар компан то яртыл штаво капкаин матлун зо тепкаин तो इन्ना चोकजोआम थोनी सुना फिचर चोकजोआजगाम थोना कोखजोवर जलाग नसुम यो नोर गना सिगन लदास गिन नो मगनिग मनी मंगो नो टगनिग मनी मजानो वर्निर दा कंटोंग गो सुना हजंग जग्राम दोंज ग इनी दासिन दासिन ना शंग तंग दोंग सुनी तजना चोपन फंपनी दवजिनि गमारि पतक ग सुना फग मारु जाग तिलिन बानी दवजिनि वदिन गोर दोंनी गनि वदिन गोर दोंनी थंक तिलग मानचिनि कोरा शाम दग याचिनि मंगु निगान समचबी Тотерон симчам улынги суайык юн ритм затынлыгы зывайык юн ри. Тайна читерин мне чонтук ни хчиг таг юн ри. Да чонтук ни хчиг дил гун ри. Тайна чукзуа хай апа хавсык юк кызына мен. Гын ама масык юк кызына мен. Жиктин кама арамсык юк кызына мен. Мохтани юк кызына мен. Шавзырни юк кызына мен дара. Нен керун улукса хан да юн та жигрун хава чин ин. Тото юн арын ком тоса сон чирна офсук маса сон. Tiktoni wili tangashila, ngiwu toni wili mbena fena. Di yartil wlamo chirari, chikdongdur janggu cho khombi kata, manchil khombu tamrari, wzawi kata, di manchil khombu tamrari, alung janggu cho pizas. Di hanchil, di hara sunchini amdo shterga nga warka, da hrmika langsam tozgo no, gabdo chasar tigzgo no, di namamu lagim yonshinzgo no, nuk chasar niga yonshinzgo no, da chasgari goz. Di yartani amdo shterga siko no, di nanu, tagazi tanga gayarkandi, nga sab zung yi dali, di shtangni kargi zung, chuni zung nara, o, dachu sada ko chunga zung ran, di shtangni kor mancha ku daga fki dali, di fki ge nyamo shirni ni wali, nga nigar gormo ka chung yi na, gormo ch, nga ch tamba ga tukka chali, yaka fki dali, nga niga daga zi tanga na, nga na shaka tsig zgu yo, kong arpi gar jay zgu yo, nga niga jiga yagi chakik zi yo, yab ka tizag mar kur zi nga niga yo, nga dienpi ashtag yo, nga chepi ash jay yo, o ya tay na, Та тосгы зон цони суна амдо штерган цони суна ранги ару та нананга ни гарма царым багыти сарын тор гормо тазири та суна нга кая нку такмай нга алын тамо чинама бизга дади нга терон гызырку тымгу ди юнга дади нга артын лор догор жезгу усу нга накку зерке тозгу усу нга шакы юн ерген чунда ду кунда ин тай на чок зваз суна чилон дон локан гоки киня дон лока хошира жигтэн камдана озава гынмийнэ зэ серги синжин камна серги тэммийнэ зэ тойон мар марта фчирна терэнгэ сэджэри чожжэн диштанга чугзава зун чунара дэ няйк хира тайгз гок дэ оя няйк хира койгз гок дэ риг хира тайгз гок фчир чо терэн зоан чуни чунара дэгэр гонхын гнамни чыг идади тогрыксым си хонра чуг дэ тогмда чагабдын идали агрысын чини врина чуг дэги ялыксу кайг чыг чыг майни нолыксу мет бленл майни Чот улам ичерчил чемни дага картун хермни то ина там дустерга секунунди тасу нарка сегери нагнём кызы гняни дуни тап кызы тоши зами на чепчи унжо гондоди чертип кунон гондоди нганига тиге яге так сиуну дап ти гмар гур сиуну дадук гондо кырген хан сивжиг су нарсаз гра зари гиста сасаз гуну марта дискин токанжыгны токко токко хтикм жагуни ержимчинди там чо ам дустерга индинара нима ашанам домик нюка ганармик та тарнаня маяч ани гаркан капрно ни капдайнари тойна терон ашачыз гунутри чечгдгмлолуга маркыр дэчүнкүн бокыгжайнари тимдгмлык жана магнык манилава сунгаржайнари тигаржла шердэн шуга тузэнки чедон чина тымгэнчэрнари насур дка масгын зэнаранари дка чина чакан жопартинари арамсым тона зоандыгыз гыжоа тапшанкыр таа туа тыгзгэн тена чекваны сынгэсин чэтгэркэкван гэсин Jawabnya kan, mana yang don jendi, ajaran karpan juga jendi. Anjing kan cemgu besar kau dah tu, kau ni tuan tengah na, oh ya, ni tak kau cakap ni kau orang nazar, ni kau besar, naga kau nazar siapa nari, ni cakap tak kau cakap na, oh ya, dani, oh ya, kau kalung gigi dadi, ni orang dah tak suka dadi, oh ya, dah tu kau dah ini arzi dadi, sawa ni ni ini mara, mail nu sawa, nanti kau yang cak siu nu dadi, jap kau tiga mara kursiu nu dadi, esy. Ya tiara sanjilak cium tuan ini sana, anjing kan, dah tiarang zawar ngani. Oh ya, anjing itu cuma ni wadi cuma siapa guna ni, bukan ni wadi mana penguna ni. Cuma cuma ni sunara, anjing kata tak, jika siapa cincin guna, anjing kata jika yang cincin guna, tu kanda ni asal siapa, tak siapa, maksud cuma siapa asal minus. Kira dah di jam nama minus, kata ni kita tu nama macam tersebut, kira anjing ni marung sila guna ni, segerung cuma guna ni, jadi cincin jutun jutun suri jutun tamu segin tersebut dulu.
2: Ya, rigo, tadi nang itu ni sekarang kita kahat ayat. Тавширшия нанг кхниги вара стекогдавлан сонна стекогдавлан сонна сана кондо манжар тингару тола зонгта нанг готопин зэгзи шкансоглам гордон ирхта дали нкхниги варнде таго шаджи йогти хамбаз йонгдал шаджи йогти зэбахти бунари тавширшия нар стекогдавлан зэгенда таго таргаси нанг яхсадын гома карси нанг амгарсаз гиен таго нкхнига шаджи йог чо хамбаз ибат шаджи йог зэбахти шна тапти дали Tangchi bo dan na tang ro chi bo ro na wi da ro chi ro wa yi ma da lo qi zong da li chi mi na lo tu ko ha chi ta ba yi ye chi ge ma chi ge lab zhen yang ge ka ni gi ta chi da ma da sar ta chi an ku yi ba na di ti su zi yo da wo chi da ma dan zang lang san xian jie ro na di ta ba zi yo ya ta zi wa na ngu zi gu za ba na ci zi yu zi da lo ro jie wa yi ma da lo qi zong da li nga ka ni gi wa ra ta su chi mi na to yong na ri Тэ ёоны иннар кэрбатта сулла тагманны гыдэн жоси зоди кумуга ганяалык зыёнэр ни терэн тоорлагын агланка каси апшат диди махята а диктэн хтамга кахвэ чэзэн диди туллык чокор каси апша жо диктэн тэпи хатобс грия хоя томо иннан кэрниги терэн чэшэн гони зыша го штамчак кини зыча го хоя юсэт чэт гонэр ишэт зог гонэр диктэн имшак зынчик жондо чумрэдина Вориба чанари яжык на гурмо чанар жан тизген те тэ хартана лори дина лотана хадди дина я дино клочак чыгын на юн дино чок анжен жирин зэки хэша тумы я яри я та чок шана та турла зэри гапоз гэтэран цысм чаги меня во нёр жена та гома шана ташон лук гёр дэни шаша да чиш чыгы гыгы сор чаган даз гэта ла тон та чуллыга жок чагыр кася керзг мафия да Панди шеше нига тирам жения кане ча теше на шока тирам жения перо чумриди нам кипа тешен дер жагдон дугоса йокан жамсан нарга чап дугосани фян намов дина фя ваз денга ни намов дина чимаз денга ди калибле на та терман зена ня токтык дал ни хсва качу кермаз мазира ди гоян ди мутрен ди дим багам ньосген сайок чу нам би теро гурук сини жо хяпам тани ти дюбда Дино аниматер аллан кокан налун мечезге сан кокун агдан мечезёрия. Ниматерн гыбжытма фшаннан аниги чута кокмару казг фшёрцг басо коро сазып та тахсам не кырцахчыга кококам кырсим тозытари. Аниги ниякны мо тансма цыгнактам гырцог ризги данын вон дан дан жок изи тагон. Тартап фшаман дигиз та. Оя Дитерн аркача чызгыша та дидигэн. Мидерзынык дэргу маз, хычагнак таргу маз. Нитерн жаби мачагадонгэн тилан индэшип каго. Чанаби нахрачан гэня ягзычи, анигамдачан гэртайгызычи. Оя, нима терн турласан гэкэнигэ чимэрэзэ таны яннатэри. А, нэкэнигэ тапшачэ ёкэ дитанды нихамба ущачэ ёкэ дзыгзавави чуртым голон дипшэ дранара, хатаван дизаранара. Тэтэмо яннанги нима терн тэгэ. Арцык цыкыркыз туурлаза кидани арцык да чызги ишкыркызина мартинга хажан карузгана чурцын гөрәмәрг ризин окена чутер арсасасанир толым ялахсин тогогада чутер аник цымы ярамнила тартагинда кахның лу кыылын тагин мартап кырцык артыгланз гожүрин арык цыга цыгланз гөтен бир тахз гожүрэ тип ичиз гожүрэ аробдина абдиныз карибдин андор зэтиз мартыгла махасе они тягамо курсе они титани чурки Мами шатыгына чикергилик бир оның кешама жоқ кек ойнаңга томаджу адала чимар цылынзы кечерада. Милаки кави чешонды нитерон харся гумукада чиктари нилон ипатагран атамадан ислон кенга мунтана чикта. Оя туку турда азе чизга терон ома шена нашя шена тишет зиге гыга сорча зиге дали. Да цыкся на чым самы тучя лилина такомом гачет. Копиви ига зиге тяпи тисе зиге а. Та ё диде терон шена мабдина шава денджиз минамабдинам чима денджиз ёди ван чомабдина ишчом денджиз ёди дита су тите таун чими инджури диги гарги ми инджури де кирон жо ёк ди шешен нига тирам чен яннаря ку саз гню идалу кул кояца ку саз гса саз гси сатулен зе сана яца ку си саю саз гын митен ку саз гню мамнон ди мне нур сону мара дига терам не манын ке часыз диги шаманын гыр жорты кызы ги далын о маша сону ина Мапсаттасу омазы тырат, гамнян омазы кена дидалы. Мақлығыны қоқанан лун мәке саны қоқын ағдан мәкезінді. Мақам чықсы қыш онар нянсығым дағырсын мәчода. Онеге итеру тұмра амарны қаныңа рачани чамат мәрі хоқса, нюка чабланды о яра депсады. Чүтің мәртің о тұмраның ғыр цықзығы, дянсығынан ғыр дозығы дидалы, күркасия шевшан дидиді. Коптеві егаз қозай Коптивига пяпититы на чучира, они саню её ди кандягига ёджири, а то ёджи пшадыри, они ногжета чума зэки скачата, чё ига ёджи, тасу ногжетанар, чучира. Чё чиру он же мина чума тасу, лонды вырепка атана, они вертятар кару шагонари, сопасан чем гому чагонари. Чё нема тэран гоми шатана на чучик, кани хонлон ухтамин чагэко гада инна марияхани. Хешура нуржурин, рожура лохшин, да ко ига ады юдаз, юди чутеран чирако, ма чутеран рудирунар. Нитин гамна хвейз гонде, санак тангана ламз гонде ам. Оя, орго нирта ниги манчан ништын кармар ниги теран тавкира сон джанго га чунга арца нагар ниги ван самни. Стагяг ниги сакеза таугат, а ниги чирсу мурам трам пьясани теран гоми шатиган, нярам ниги нжиксарзан гом гонде а. Татума янна чурта у нига тонсги гонде, тонсига памди чу памнар я. Оя, цунха у нига лифтиг яннаре, лифтига хор ди хор нари. Ача ига зоди чирако. Перо цех кутрафи джергундер, джергу чи садыри, джалмион садыри, бяшязык садыри, джамон садыри. Мышчу сонги гыртан бэтар садыри, лиргерды гыгыва тур садыри, чургу самцах ниргар гэмэл ойу сар, джергу самцах, шчагдак айл ойу сар, чутам таргын дапа ойу сар, джашм цэ джирняк ойу сар, джаулы цан джимэ сар, хчиг олы гнём джимэ сар. Мбцэн бүглэ нимым нэг садыри, даг нём чонжи нима хур садыри а. Ачу чирако дара гзува конргар Они где-то не нюхнули мертвых, но делали мертвых, но они всякие, так мы говорим, такие, так мы говорим. Чего они где-то мы всякие, так кандидаты, я так что-то на чучерах. Чего от этого голову, так мы рекатом, но мы обдяли на ланчерсяку, мы мне за нами кама зади, че за нами тебя мы зади. Чего от этого хуя тяга, чтобы салон его голову музыку поедал, а то как обдяли на раятах, да гасати, то как сигрея. Мы кам чехзыга, что на нянчах, да мы чехзыга, голову музыку поедал, он тут это чумырит, там и на. Ой, они харлы кухурсын, сырлы кухуланыз гела. Чу сачандығы ерсі айосы, сачазы ойын. Ой, тұқсы бәрсе көгі жабла ойын жұңата, аңа мавшанна, шет көні марим кен күндігі жызыра. Келіңгін циркет көсадыры, чоды қындың көрік садыра. Шет көні марим хи жызыры. Дүмінден дейгілің, дүмін көтіна, атасы чызгіп шығыры, чызгіп көгіры. Мой, кірбі атасы олам сонтан Ну мен антиган чошумсы гыялай годыри та кулгынан ачык юттыдара. Аниге теран чок шансар кем отар дип жакон дир. Мак гүнгүм зорарын лаз гуй там тамам дин гүндүн гүм мосилун та сат онди. Чу сачана гыярса мен сат тунан сат гына ярса чиг мен сатны. Күндө сат дип тоңа тамадына. Чошка чи тыгар ди хом эк дош гүрүм мак эмек. Чу чинур гүм малык та чургөм миртиг чатадаш тиги гүбаз гы та теран. 교실을 지모

0: ལེ ཅེ མ་ལི ཤ་ཅ ཨ་ལ་རལེ
1: ཅེ གེར་གེན པ་ཅན ལ་རལེ
0: ནང ལ་རི ཐན་ཅན ཨ་ལ་རལེ
1: ཏོ་པ ཆོ་ཤོ་ ཐོ ཅེ ཐོ ན་ ཆོ་ཤི པེ གա་ ཚ ལེན ཅན ཅོ ཅོ གེ ཅིན ཅེ ཅེ ཐན པར ཤི ནི ལ ང ང ཅན དེ ཅེ ཅན ཅོ རོ བར གա་ ཟ ཤོ
2: ཡ་ ན་ ཅུང ཤི ཅག ཚོ Дина таштайын ачо дэрэнг начунг шибэр гацлын цэндэг цамба дангбу чоги джинжирг нагашиг жуэл. Арыл алыр алын нэнжу органи. Ян намжинд дэшуг джэнтэн умнан дэ.

ngatsu masin nara arje kargdi khtonung ge tsurati khjarnyung shepre arge khje skindizga chame baz topari datarna arje khan arje ki mama tavdi imbi sipa semu sebi shogsam lkhie azotse che shogdang yingna chamni sogje shogni popa cherchilji Сойта сепер шкачык топге ватын нештоин заги. Хуйна сипа топти лхи зорцы джем джандр сегу ла шикпа инна. Тамчи штых зоги вати жугунга азгандава шик взичин. Ngachi chamul tang amambev rtani sham idi. Sipa la rtig tang jugunga chepir nisim bir tavhije nishtun zali da tangi. Хтг гомаш гэж зовөр аргарамсэ кивари Тестер нати фибатила аджекаг хтоати нямс нёнтэжиг датани дашибати маунги цойтони корнничи шава чисижин Hertaki jamna Korniji Jeka Arhtapi Anilitan Yangna Jeki Tony Jekaga Hutonung Ding Yungrushatka Dinner Shibaga Arangtun Sotav Shiri Анинжина намжинга цуйтони шибадила цушиб шепр шкемашекога цушиб тунрерине хобжун шепи гошкврерийин онжин шибага цушиб ингинже амгынбинди тотгмарун гачи шиба намла хуйзыжна гхгэ ардунго мамуз зайдатани шибади ихэрлнва замжи гхла арганиви хтангг тосуг сетв тав гохисягивари ади хуиндэг төнийн гаци хитпажин гацу намжинтэ мэ дармашикам ягна мэ чэмбосик нитни ярлнда тани Сипатила фосотон мажон. Гацу сипае камта зобрдате. Кое мэндэн гэрчэни нжигтэн лартаватан. Яна корнниче мэг тонлымда хар юнва. Тела нёрэшагиваре. Сипи цани лэнгдэ нжигтэн латаватан, нжигтэн жэ пшанги юнла, нюнгру шэпи ржирм гэтуани дазул кула цанби лобсу тунжу. Яна кула цанби хишадан ламтун зэчу, дэда хачанг галчига. Хсэминжина хжуаады сонгчу пшэгуг. Тосу кичинсики лобчасиэхгав тома цур шкачаша чхуби арганваши бтаадагсини. Чуваших дизи арганвати ломи чул гэгбаатан. Ди цилгдаврагна ди ландэбгиви лгсу шивзи баре. Унчан мамангпусики лгсулдэн аргимл хмашигдан дозин юэмл. Тэр тосу кичиндэй кэдэ шкачаша чхуби арганвати мэна сибар джилндэби хчуа дэнча юэмс баре. Чисонари. Ари, наци хився гэнши. Яна сипатела. Гэнши тэндэ наим. Дитэни хтуа дисон чүвсэ жүдэдэ хажинг гэлчвари. Азинжна памкан нён чүпэршэпа. Сипи симкэм пэжигэ чэл. Чэкиви сонайна. Сипитила арнла. 先祝你哇
rung mar chig chan mi nu gur cheng ge rang nil dun dan de zhe da wo xi yin bi chan jie xi le ni ge jin ne a zhen jie a nam ji ren zhen tang de yin de se ku jie de me zhen ji rung la dang zhen jie a da shi gan da xi xin ba di cha shi zong da dang yi rang nil le de de yin bi xi ba yi da ka xue ba ri de pa mi xi ba ge pa mi la geng xie gi de xi bi ni wa su la yi le che ba am chang ji yi jie da dang zhen me yi la ying shi ga cha zhe mo ge xi xi dong jie ne de yi jing xie me zhong pa mi ne me gen la cha si ba xi yin ba dang ying shi tu qi wa dang xue xi jian jie me la pa mi ge chen ni la xia tu si ba dang me ni ba sun xie si bi a ni le shi tu sun jiao ge

ta cho tomo misela nga so shwaye le ta gomo nga she ngi chonga ta chura ngi ajang ta cho gomo nga ri yen chela le su kona ne de gomo nga she ne ton tre yin jo sum da ma song zi la go wa ni la kwa dang de la ta ti tang sang ge kan re na tang sang ge xu zu su de xu zu ma re xu ta kwa re xu ngo mo shin chu ni sum she ni na na yong ye sum she zong gu no de re ᱪᱮ ᱪᱷᱚᱣᱟᱞᱟ ᱠᱟ ᱢᱤᱠᱥᱮ ᱛᱩᱱᱮ ᱢᱚ ᱜᱩᱱᱟ ᱞᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱᱚ ᱣᱮ ᱢᱤᱠᱥᱮ ᱛᱩᱱᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱢ ᱥᱮ ᱛᱮ ᱛᱮᱱᱚ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱪᱷᱤᱡᱟ ᱤᱱ ᱜᱩᱱᱮ ᱨᱮ ᱩᱪᱷᱩ ᱤᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱮ ᱠᱚ ᱪᱷᱚᱣᱟᱞᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱠᱟ ᱧᱤᱣᱟ ᱭᱚ ᱢᱮ ᱠᱟ ᱱᱟᱢ ᱥᱤᱠᱷ ᱫᱩᱱᱮ ᱨᱮ ᱠᱩᱣᱟᱛᱮ ᱯᱮ ᱜᱚ ᱞᱟᱱᱞᱚ ᱛᱟ ᱧᱤᱣᱟ ᱨᱮ ᱱᱩ ᱛᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱟ ᱧᱤᱣᱟ ᱨᱮ ᱮᱢᱚ ᱫᱮ ᱞᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱪᱷᱟᱛᱠ ᱫᱮ ᱭᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱚᱞᱮ ᱭᱟ ᱛᱮ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱟ ᱢᱚᱭᱚᱱ ᱡᱤ ᱯᱚᱭᱚ ᱚ ᱫᱮᱣᱟ ᱡᱚ ᱛᱠᱟ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱱ ᱡᱚ ᱠᱚ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱢᱚ ᱯᱩᱭ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱟᱹᱜᱤᱞᱤ ᱛᱤᱥᱟᱹ ᱡᱟᱯᱤ ᱛᱷᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱮᱣᱟ ᱡᱟᱯᱟᱫ ᱡᱮ ᱛᱮᱨᱟ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱫᱚᱝ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱟᱱᱟ ᱢᱚ ᱟᱹᱡᱤ ᱢᱮᱱᱡᱤᱵᱤ ᱞᱤ ᱪᱷᱤᱠ ᱟᱹᱜᱤᱞᱤ ᱛᱤᱥᱟᱹ ᱡᱟᱯᱤ ᱛᱷᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱮᱣᱟ ᱡᱟ ᱟᱛᱮᱛᱟ ᱠᱚᱭ ᱡᱚᱨᱟᱱ ᱡᱚ ᱢᱚᱣᱟᱱ ᱡᱚ ᱢᱩᱜᱩ ᱦᱤᱡᱤᱨ ᱠᱟᱨ ᱣᱟᱠᱟ ᱥᱮᱱ ᱪᱮ ᱠᱟᱨᱟ ᱡᱟ ᱠᱟᱨ ᱣᱟᱠᱟ ᱥᱮᱱ ᱪᱮ ᱠᱟᱨᱟ ᱡᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱩᱱᱛᱮ ᱧᱤᱭᱚ ᱱᱩᱝᱜᱮ ᱛᱩᱱᱛᱮ ᱧᱤᱣᱟ ᱢᱚᱭᱝᱜᱩ ᱛᱚᱢᱚ ᱠᱷᱨᱱᱩ ᱠᱟᱨᱟ ᱠᱩᱡᱢᱟ ᱠᱟᱥᱛᱮ ᱠᱟᱨᱟ ᱠᱩᱡᱟ ᱥᱥᱤ ᱠᱟᱨᱟ ᱥᱥᱤ ᱠᱟᱨ ᱛᱚᱡᱚᱛᱟ ᱡᱤ ᱡᱩ ᱡᱟᱱ ᱠᱷᱛᱮᱱ ᱠᱷᱛᱩᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟᱛᱟ ᱯᱷᱩᱱᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱫᱩᱱ ᱩᱪᱩ ᱛᱷᱟᱥᱚᱱ ᱫᱮ ᱫᱮᱣᱟ ᱡᱟᱯᱤ ᱥᱟᱛᱟᱱ ᱜᱩᱱᱚ ᱠᱮᱱ ᱛᱷᱟᱥᱚ ᱛᱟ ᱡᱮᱱ ᱡᱟ ᱯᱟᱥ ᱟᱜᱮ ᱯᱩ ᱫᱟᱜ ᱡᱮᱱ ᱞᱤ ᱡᱮᱱ ᱛᱤ ᱫᱮ ᱫᱮᱪᱱᱟ ᱟᱜᱮ ᱯᱩ ᱫᱟᱜ ᱛᱟ ᱡᱮᱱ ᱠᱱᱟᱱᱤ ᱠᱟᱱᱡ ᱫᱮᱱᱟ ᱡᱮᱱ ᱡᱚ ᱞᱟ ᱫᱮᱱ ᱡᱮᱱ ᱥᱟᱣᱤ ᱡᱤᱞ ᱡᱚ ᱞᱟ ᱛᱟᱥ ᱜᱩᱱᱚ ᱨᱮ ᱡᱮᱱ ᱥᱟᱣᱤ ᱡᱤᱞ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱛᱩᱢᱟᱫ ᱜᱩᱠ ᱫᱤ ᱛᱩᱢᱟᱫ ᱡᱮ ᱛᱟᱛᱚ ᱥᱟᱞᱟ ᱠᱩᱡ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱤᱜᱥᱟ ᱜᱤᱞᱟ ᱠᱩᱡ ᱨᱮ ᱪᱷᱩᱜᱚ ᱛᱷᱚᱱᱚ ᱠᱩᱡ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱷᱚᱱᱡᱩ ᱪᱷᱩᱜᱚ ᱞᱟ ᱠᱩᱡ ᱨᱮ ᱛᱱᱟ ᱦᱟᱠᱩ ᱪᱷᱩᱜᱚ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱞᱟ ᱠᱩᱡ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱷᱚᱱᱡᱩ ᱪᱷᱩᱜᱚ ᱞᱟ ᱠᱩᱡ ᱨᱮ ᱟᱫᱤᱜᱯᱟ ᱟᱫᱤᱜᱯᱟ ᱫᱱᱟ ᱯᱤ ᱠᱩᱡ ᱨᱮ ᱯᱤ ᱛᱤᱠᱩᱱᱚ ᱠᱩᱡ ᱢᱟᱨᱮ ᱯᱤ ᱠᱷᱩᱨᱟᱝᱟ ᱠᱩᱡ ᱨᱮ ᱟᱫᱵᱥᱭᱟ ᱟᱫᱵᱥᱭᱟ ᱜᱩᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱᱡᱩ ᱡᱱᱟ ᱧᱟᱱ ᱡᱩᱜᱡᱱᱟ ᱫᱚᱱᱚ ᱜᱟ ᱟᱨᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱤ ᱪᱷᱯᱟ ᱫᱮᱞᱟ ᱠᱩᱡ ᱨᱮ ᱜᱤ ᱪᱷᱯᱟ ᱟᱱᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱱ ᱛᱷᱟᱨᱟ ᱛᱤᱫᱟ ᱪᱤᱪᱤ ᱢᱚᱠᱟ ᱜᱮ ᱧᱮᱢᱟ ᱟᱫᱵᱥᱭᱟ ᱥᱢᱪᱮ ᱧᱮᱢᱵᱨᱟ ᱫᱚᱦᱚᱫ ᱜᱩᱱᱚ ᱟᱫᱵᱥᱭᱟ ᱥᱢᱪᱮ ᱜᱩᱱᱚ ᱜᱮᱞ ᱦᱚᱸ ᱥᱢᱪᱮ ᱭᱟᱢ ᱢᱟᱨᱮ ᱢᱟᱡᱚ ᱜᱮᱞᱚ ᱛᱟᱦᱚᱸ ᱢᱟᱨᱡᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱛᱟ ᱠᱷᱤᱧᱟ ᱪᱷᱨᱮ ᱛᱚᱜᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱫᱵᱥᱭᱟ ᱫᱤ ᱛᱟᱜᱛᱟᱱᱟ ᱛᱤᱠᱟᱛᱟ ᱚᱫᱮ ᱚᱠ ᱟᱡᱟᱛᱚᱢ ᱜᱩᱱᱚ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱥᱤᱨ ᱛᱟᱡᱤᱠ ᱠᱮᱫᱟᱱᱮ ᱛᱟᱭᱟ ᱞᱤᱛᱠ ᱛᱟᱡᱤ ᱢᱩᱱᱨᱟ ᱟᱫᱨᱮ ᱟᱡᱟ ᱦᱤ ᱠᱩᱨᱮ ᱠᱩᱡᱮ ᱠᱷᱟ ᱠᱩᱡᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱚᱱ ᱦᱤ ᱪᱟ ᱠᱩᱡᱮ ᱪᱷᱮ ᱠᱩᱡᱮ ᱩᱵᱟ ᱠᱩᱡᱮ ᱪᱷᱟ ᱠᱩᱡᱮ ᱛᱮᱩ ᱠᱟ ᱟᱡᱟ ᱛᱚᱱ ᱨᱩᱱᱚ ᱛᱚᱱ ᱥᱟ ᱛᱚᱱ ᱣᱟ ᱟᱡᱟ ᱥᱟ ᱟᱡᱟ ᱣᱟ ᱟᱡᱟ ᱫᱚ ᱪᱩ ᱥᱢᱵᱩᱨᱤ ᱡᱤᱜᱱᱮᱨᱮ ᱟ ᱟᱡᱟ ᱟᱡᱟ ᱣᱟ ᱟᱡᱟ ᱥᱟ ᱫᱚ ᱪᱩ ᱥᱢᱵᱩᱨᱤ ᱠᱟ ᱠᱩᱡᱮ ᱠᱩᱨᱤ ᱪᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱩᱡᱮ ᱨᱮ ᱠᱷᱟ ᱠᱩᱡᱮ ᱨᱮ ᱛᱟᱛᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱱᱮ ᱠᱟᱢᱩ ᱠᱟᱨᱟ ᱡᱟᱠᱷᱢᱩ ᱛᱤᱛᱟᱛᱟ ᱠᱟᱣᱱᱮᱨᱮ ᱪᱷᱤᱜᱟ ᱠᱚᱣᱱᱮᱨᱮ ᱠᱩᱨᱤ ᱪᱚᱱᱫᱚ ᱥᱟᱣᱩᱱᱚ ᱠᱩᱜᱩᱱᱤᱱᱟ ᱥᱟᱡᱩ ᱠᱩᱨᱤ ᱪᱚᱱᱫᱚ ᱠᱟ ᱠᱩᱜᱩᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱠᱷᱟ ᱪᱷᱤᱠᱴᱩᱜ ᱢᱮᱱᱟᱛᱟ ᱢᱤᱠᱷᱤᱜᱟ ᱡᱟᱥᱟ ᱫᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱥᱟᱢᱩ ᱠᱩᱠᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱥᱟᱢᱩ ᱠᱩᱨᱤ ᱪᱚᱱᱫᱚ ᱥᱟᱣᱩᱱᱚ ᱢᱩᱠᱩ ᱥᱟᱡᱩ ᱠᱩᱨᱤ ᱪᱚᱱᱫᱚ ᱠᱟ ᱠᱩᱜᱩᱣᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱠᱟ ᱦᱚᱝᱜᱟ ᱥᱟᱜᱟᱛᱟ ᱡᱟᱛᱱᱟᱛᱟ ᱟᱹᱭᱩᱜᱟᱨᱮ ᱡᱤᱜᱱᱟᱛᱟ ᱠᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱠᱚᱝᱜᱟᱛᱤ ᱠᱩᱣᱟᱞᱮ ᱡᱚᱢᱟᱛᱚ ᱞᱤᱛ ᱠᱷᱤᱝᱤᱱᱤ ᱠᱩᱣᱟᱛ ᱠᱟᱞᱮᱢ ᱛᱠᱱᱩᱨᱮ ᱟᱡᱯᱨᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱫᱮᱧᱮᱢᱵᱨᱮ ᱥᱚ ᱟᱡᱯᱨᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱜᱩᱱᱩᱱᱫ ᱠᱟᱱᱨᱮ ᱟᱹᱜᱤᱣᱚ ᱠᱩᱡᱨᱮ ᱭᱮᱞᱟ ᱠᱩᱡᱨᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱟ ᱠᱩᱡᱢᱟᱨᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱩᱱᱟ ᱢᱟᱝᱛᱷᱟ ᱜᱚᱣᱟ ᱩᱱᱢᱟᱨᱮ ᱢᱟᱝᱛᱷᱟ ᱜᱚᱣᱟ ᱩᱱᱢᱟᱨᱮ ᱫᱟᱞᱟ ᱟᱞᱚ ᱛᱮᱛᱟ ᱡᱟᱨᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤᱛᱟ ᱫᱮ ᱥᱮᱱᱫᱚᱜ ᱡᱤᱡᱚ ᱠᱩᱣᱟᱛᱮ ᱦᱟᱪᱚᱢᱮ ᱠᱟᱥᱤ ᱪᱩ ᱢᱚᱥᱚᱱ ᱨᱩᱯᱟ ᱛᱟᱥᱚ ᱜᱩᱭᱟ ᱛᱤᱫᱟ ᱫᱮ ᱦᱟᱪᱚᱢᱮ ᱠᱟᱥᱤ ᱪᱩ ᱢᱚᱥᱚᱱ ᱨᱩᱯᱟ ᱛᱟᱥᱚ ᱭᱚ ᱛᱤ ᱟᱡᱯᱨᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱫᱮ ᱛᱟᱛᱚᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱ ᱠᱩᱜᱩ ᱜᱮ ᱟᱡᱤᱝ ᱤᱣᱚ ᱠᱩᱜᱩ ᱟᱞᱤ ᱥᱟᱣᱤ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱩᱜᱩ ᱱᱮ ᱟᱡᱯᱥᱤᱞ ᱦᱟ ᱫᱮ ᱪᱮᱯᱟ ᱯᱚᱛᱟᱱ ᱧᱟᱢᱵᱟ ᱯᱩᱱᱤ ᱠᱮ ᱛᱮᱫᱤᱵᱤ ᱥᱚᱛ ᱠᱷᱩᱭᱡᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱮᱡᱟᱜ ᱛᱚᱱᱚ ᱢᱟᱛᱚ ᱟᱡᱯᱥᱤᱞ ᱦᱟ ᱫᱮ ᱡᱚᱱᱤ ᱢᱤᱱᱡᱚᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱫᱚᱠ ᱠᱷᱛᱚᱝ ᱛᱮ ᱠᱟᱥᱚᱭᱚ ᱡᱚᱱᱤ ᱫᱮ ᱠᱷᱮ ᱢᱤᱱᱡᱚᱱ ᱧᱟᱢᱵᱟ ᱯᱚᱞᱟ ᱠᱩᱣᱟ ᱛᱮᱫᱤᱵᱤ ᱥᱚᱛ ᱛᱟ ᱟᱡᱯᱥᱤᱞ ᱦᱟ ᱫᱮ ᱛᱮ ᱡᱮᱫ ᱟᱡᱥᱭᱟ
Tera dhani chichu dhikunu ta kuni dhipsha, dhipparishyawa, jirishya, jivarishyawa, dhinu wa mangtha kenga wa kenta mangtha shivi tun kukuni riya mangtha dhikunu ke ta li tkhiye na mangyen na mangyen dhinu kuwate shintana riya wa kenga ta kuwate ksa dhina tkhire, sawa dhina mangriya ᱱᱚᱞᱮ ᱫᱩᱫᱱᱟ ᱛᱷᱤᱨᱮ ᱫᱩᱯᱟᱫᱱᱟ ᱢᱚᱨᱮ ᱛᱤᱛᱟ ᱚᱭᱤ ᱠᱮ ᱪᱷᱮᱪᱤᱨᱮ ᱭᱟ ᱠᱩᱜᱟᱫᱮ ᱟᱡᱨᱥᱭᱟ ᱡᱮᱣᱨᱥᱭᱟ ᱣᱟ ᱟᱡᱨᱥᱤ ᱪᱚ ᱛᱟᱜ ᱥᱮᱯᱟ ᱯᱚ ᱡᱟᱱᱛᱟ ᱜᱤ ᱥᱮᱱ ᱫᱮᱵᱤ ᱥᱟᱵᱤ ᱡᱤᱞ ᱜᱮ ᱯᱚᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱮᱱᱫᱟ ᱡᱤᱞ ᱫᱱᱩ ᱛᱤ ᱫᱩ ᱠᱚᱛᱤ ᱨᱮ ᱡᱤᱞ ᱜᱮ ᱨᱩᱱᱮ ᱨᱮ ᱟᱡᱨᱯᱨᱥᱭᱟ ᱟᱡᱨᱯᱚ ᱟᱡᱮᱣᱨᱥᱭᱟ ᱟᱡᱨᱚ ᱫᱮᱜᱟ ᱡᱤᱵ ᱡᱤᱨ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱫᱨᱱᱟ ᱥᱟᱣᱟᱨᱤᱭᱟ ᱠᱩᱨᱤ ᱪᱚᱱᱫᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱩᱨᱤ ᱪᱚᱱᱫᱚ ᱥᱟᱣᱩᱱᱩᱨᱤ ᱠᱩᱜᱟᱛᱮ ᱠᱩᱨᱤ ᱪᱚᱱᱫᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱩᱨᱤ ᱪᱚᱱᱫᱚ ᱥᱟᱣᱟᱨ ᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱷᱟ ᱥᱟᱣᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱤᱩᱱᱩ ᱠᱷᱟᱢ ᱜᱩᱱᱩ ᱥᱚᱣᱮᱨ ᱫᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱠᱷᱟᱝᱜᱩᱱᱩ ᱱᱟᱢᱵᱟᱛᱮ ᱠᱩᱜᱩᱱᱨᱮ ᱵᱟᱨᱫᱤᱜ ᱡᱤᱨᱥᱟ ᱡᱤᱵᱥᱟᱫᱱᱟ ᱥᱟᱵᱤ ᱡᱮᱛᱱ ᱫᱮᱵᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱠᱥᱮᱥᱤ ᱪᱟᱫᱟ ᱱᱤᱞ ᱡᱤᱯᱤᱥᱨᱤᱱ ᱡᱤᱜᱩᱫ ᱜᱩᱠᱟ ᱥᱟᱵᱤ ᱡᱮᱛᱱ ᱫᱮᱵᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱥᱮᱥᱤ ᱪᱟᱫᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱯᱷᱩᱱᱟᱱ ᱫᱤᱛᱱ ᱡᱮᱱ ᱡᱤᱵ ᱡᱮᱱ ᱥᱤᱵᱤ ᱡᱮᱱ ᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱩᱜᱚ ᱫᱟ ᱥᱟᱵᱤ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱩᱜᱚ ᱥᱟᱵᱤ ᱡᱮᱛᱱ ᱫᱮᱵᱤ ᱥᱟᱵᱤ ᱞᱤᱞᱟ ᱠᱩᱡᱢ ᱛᱟᱡᱨᱤᱭᱟ ᱪᱤᱨ ᱠᱩᱡᱤ ᱭᱮᱱᱫᱟ ᱱᱤᱜ ᱦᱩᱭᱡᱚ ᱜᱚ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱨᱮ ᱠᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚᱱᱟ ᱠᱷᱩᱡᱚ ᱛᱚᱢᱟ ᱨᱟ ᱠᱷᱩᱡᱚ ᱧᱟᱢ ᱢᱩᱱᱤᱜᱟᱨᱤ ᱥᱤᱢᱤᱧᱮ ᱡᱤᱨᱮ ᱠᱷᱩᱡᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱟᱫᱤᱯᱟ ᱟᱡᱵᱤᱥᱟ ᱟᱡᱯᱨᱤᱥᱟᱣᱟ ᱟᱡᱥᱤᱞᱦᱟ ᱟᱡᱨᱥᱟ ᱟᱡᱮᱵᱨᱤᱥᱟᱣᱟ ᱟᱡᱥᱤᱥᱪᱚ ᱛᱟᱣᱮ ᱥᱮᱯᱟ ᱯᱚᱡᱮᱱᱛᱟᱱ ᱤᱥᱤᱱ ᱫᱮᱵᱤ ᱡᱤᱞ ᱪᱮᱝᱮ ᱩᱨᱮ ᱱᱤ ᱯᱚᱡᱮᱱ ᱩᱢᱩᱨᱮ ᱛᱤ ᱠᱷᱩᱡᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱡᱯᱨᱤᱥᱟ ᱟᱡᱩ ᱩ ᱟᱡᱮᱵᱨᱤᱥᱟ ᱟᱡᱨᱩ ᱜᱩᱱᱚᱢ ᱱᱤᱜᱟ ᱟᱡᱨᱩ ᱜᱩᱡᱛᱟᱛᱚ ᱢᱟᱣᱟᱨ ᱫᱮ ᱛᱟᱪᱮᱯᱚ ᱢᱟᱣᱤᱞᱤ ᱛᱠᱨᱟᱱᱟᱨᱩ ᱨᱩᱠᱟᱝᱜᱟ ᱢᱟᱣᱟ ᱤᱢᱵᱨ ᱠᱩᱜᱩᱱᱟᱨ ᱟᱛᱟ ᱥᱟᱵᱤ ᱡᱤᱞᱛᱟᱝ ᱡᱮᱵᱤ ᱫᱱᱩ ᱡᱩᱱᱱᱟ ᱠᱷᱟᱜᱩ ᱱᱩᱜᱩ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱪᱚᱱᱫᱚᱜᱟ ᱛᱷᱤᱱᱩ ᱡᱤᱱᱛᱟᱝᱜᱟ ᱛᱱᱩ ᱛᱤᱱ ᱡᱮᱛᱱᱩ ᱡᱮᱛᱤ ᱛᱤᱨᱤᱭᱟ ᱚᱝᱜᱚᱱᱡᱤᱠ ᱢᱟᱱ kata tagnad gu kya ta tsendani tida chota wu chun de chma de dijo ma song de sada khatsang ga khuje gu tone chma jo ra sada khatsang ga khuje chma mang go chu hong ga ha je re ilin dewala ji pa na gu no phonan de ta yan zhe shi gu ka de phonan de ta yan zhe shi xi wi ta ti ngon ji ko pu yi wa ne gi pa ti sim li xia pa po zhen ta ngi sen de wi xia wa xi sim dewa zhe pi shi tong ngi pu de zhe ne li zhen ti xia pa po zhen ta ngi sen de wi xia wi zhe tong xia wa zhe pi shi ji pa yi no de ton chang sim song ge qi qi nian bie zhe ton chang dong mo di de wa zhe de zhen yu a mu xia wi zhe am xia wi li am zhen zhe de zhen sim ba mu xia wi ye teng de wi xia wa zhe de qiu sim bu ji ga de song ge na de ngi pu de zhe ni li zhen qi ra ang ge xi ra xia pa pu zhen teng ngi sim de wi xia wi ye teng zha ge ku a ke ni zhe shawa dhipi shir dhugnun ka sumde tili ndiwala jikpa na khwena chi kanzi ki kardi lus kardi lam kardi lakpa kain dhugnun lakpa kain dhugnun lakwa dhikha yara tangnun dhingu na la lakwa dhingu na dhingu na na lakwa yara tangnun dhingu ga guwa dhe lakwa yara tangnun dhingu ga ka kardi ཁང་ཀེར གུ་ནོ ནི་གེ ཁང་ཀེན་དེ ཁ་ཏ་རི་གེ ཤ་ཁ་ནོ་ཏེ་ཀོ་གུ་ཝ ཁེར་ཏ་ལོང་རང་ཉོ་ཀ་ཁ་གེ ཀེ་སོ་ནོ་ཏེ་ཀུ་ཉན་མ་རེ ཏེ་ཤ་པུ་ཡན་རེ་མ་རེ ཁེར་ཏ་ཉན་མ་རང་ལོང་གུ་ཁ་གེ ཀེ་སོ་ནོ་ཏེ་ཏེ་ཀུ་ཉན་མ་རེ ཏེ་ཀ་དང་གེ་ཁ་ཐ་ཟ་ཀེ་རེ ནི་ ཝ་ཁ་ཐ་ཟ་ཀེ་དེ་ཏ་ཏོ ཁ་ཏ་རི་གེ ཀེ་ནོ ཤ་པུ་ཡན་རེ་ཀ་ཀེ་ཡང་གུ་ནོ ཁ་སའ་ཀེ་དེ ᱥᱟᱵᱮᱫᱱᱟ ᱠᱟᱯᱟᱨ ᱠᱮᱫᱱᱟ ᱠᱷᱤᱱᱩᱨᱮ ᱡᱟᱱᱩᱭᱟᱱ ᱫᱩᱜᱩᱠ
kezna jnu yong de bu ka ngre jdo ko pak kinu to na ku gua lo lo yong to